0: Killer Rockstar.
1: Еретик. Выводы мне били паспорт еретик. На моей не бритвы рожь еретик. Я люблю красивый наш, не оставляющий улик.